0: Оп, топ, слушай, где-то ее солодеться.
1: Nađena skali 106.4 MHz. Op top, radio.